Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Это хит.

0: Спорт. Люди, которые отказываются от физической активности, говоря, что у них аллергия на спорт, как оказалось, могут не врать. И у них действительно не исключена такая особенность, и называется она анафилаксией, вызванной физической нагрузкой. Недавнее исследование английского иммунолога позволило детально описать аллергическую реакцию организма на занятия спортом. Такие люди страдают от сильного зуда, отеков и онемения губ даже после умеренных физических нагрузок, и это не зависит от пола и возраста. Хотя чаще диагностируется у молодых людей. Лечение такой аллергии пока сводится к приему специальных препаратов и снижению физических нагрузок. Во всяком случае, пока такую особенность не изучат более детально. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Человечество активно влияет на состояние окружающей среды, пока, увы, в основном негативно. Например, совсем недавно выяснилось, что популярные чистящие губки из меламина не только позволяют эффективно удалять загрязнения, но и, стираясь подобно ластику, оставляют на поверхностях частицы микропластика. По оценкам специалистов, всего одна такая губка выделяет несколько миллионов волокон, после чего они с водой попадают в канализацию и окружающую среду, где проникают в пищевые цепочки, увеличивая риски для экосистем планеты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Медики рекомендуют начинать свой день со стакана воды, выпитой натощак. Все дело в том, что вода способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение. А вот если вы предпочитаете утром пить только чай, игнорируя воду, помните, что в нем содержатся жиры, белки и углеводы, что приводит вас к насыщению, и многие люди именно поэтому пропускают завтрак, поскольку не чувствуют голода. По мнению российских медиков, чай, выпитый натощак, не сможет так же, как и вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: бетон.
1: Потому и не кусает.
0: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на ил.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
6: В новом выпуске журнала Discovery
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: Сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Летом хочется чаще проводить время на солнце, однако это не всегда полезно для нашей кожи, особенно если игнорировать специальные средства для ее защиты или выбирать неправильно. Так, европейские дерматологи рекомендуют внимательно изучать состав солнцезащитных кремов. К примеру, для чувствительной кожи больше подойдут средства на минеральной основе, которые реже вызывают раздражение и аллергию. Что же касается букв SPF на упаковке, то важно, чтобы этот показатель был не менее 30. Разница в пропускании ультрафиолетовых лучей кремов с более высоким показателем составит примерно 1%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Лови вездехит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Вездехит. Вездехит. Каждый будний день.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу, здесь будите Айлиш. Вот так вот, здрасте.
1: Здравствуйте. Казалось бы, да, 11 июня, четверг, а на самом-то деле сегодня пятница. Да, потому что завтра у нас выходной.
0: Да,
1: вот
0: совершенно
1: такие
0: верно.
1: Дела. Сегодня можно отметить очень много классных, прикольных праздников. Ну, так, для разнообразия. Международный день игры. Это вы можете прямо в эфире Радио Хит ФМ и нашего шоу отметить.
0: Совсем скоро будем как раз играть в IQ Battle.
1: Всемирный день ягуара. Это очень красивое животное. Уважаю. Уважаю, отметить
0: можно. Животные.
1: Да, ну, естественно. День неукротимой страсти. Как тебе такое?
0: Прекрасно.
1: Хочется, чтобы страсть была у всех друг к другу и к тем вещам, которые все любят. Ну и еще сегодня день поиска новой звезды.
0: Угу.
1: Тут можно тоже по-философски.
0: Да, это когда у ягуара игривое настроение, угу. Вот, в честь дня игры.
1: Да-да-да,
0: вот.
1: Хочется найти новую звезду,
0: новую
1: для того,
0: звезду.
1: Чтобы неукротимая страсть вернулась.
0: Страсть. Не вернулся, а случилось.
1: Случилось, да. Все это должно как-то сегодня работать, чтобы поднимать вам настроение.
0: Ну, а в этом часе я расскажу вам вот что. Расскажу про новую соцсеть.
1: Угу.
0: Вот. А еще разберемся с кризисом девяток.
1: Ой.
0: Есть такой. Ага. У тебя есть и любовь к восьмеркам, и кризис к девяткам.
1: Ну, знаешь, мало кризисов, ты добавляешь новые.
0: Не, ну это такой интересный кризис.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну, как уже было сказано, будет IQ Battle, игра, в которой разыграем крутые призы от Радио Хит ФМ. И, конечно, физкульт-минутка, это Двига Лобс.
1: Скоро будет жарко, Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: на радио Хит ФМ.
1: 7.07 в Москве, всем приветики.
2: Я думаю, все помнят такое шоу «Топ Гир», где там было три ведущих, если кто-нибудь. Там был один из них Джереми Кларксон, это такой самый взрослый из них.
1: У него голос очень звонкий.
2: Да, такой уютный человек. Вот. Так вот, Джереми Кларксон запустил соцсеть для фермеров, пожалуйста, для дачников.
1: Все понятно.
2: Вместо всяческих там фоток, вот это себяшек, вот, по сути, полноценную соцсеть для фермеров создал, где будут, можно увидеть мастер-классы, дегустации, лайфхаки.
1: Семена.
2: Семена.
1: Посадки.
2: Обязательно, без посадок куда. Вот. Деревенский контент за донаты.
1: Даже так, еще и заработать можно.
2: То есть ты берешь, просто делаешь карточку, Диана Терешкова сажает помидоры.
1: И все. Кто хочет посмотреть, 100 миллионов рублей.
2: Донаты, пожалуйста, кидайте. Тебе накидали донатов, пошла семена, купила, посадила помидоры.
1: Да, именно это бы я и сделала.
2: В принципе, тебя это ждет.
1: Ну, я подумаю об этом попозже.
2: А если хочется тратить деньги, то можно просто наблюдать за деревенским вайбом.
1: Ну, в целом, да. А потом нужно еще, Джереми, сделать тур как раз в эти места сельскохозяйственные.
2: Проверить?
1: Да. Одно дело, ты наблюдаешь, а другое дело, ты приезжаешь и отдыхаешь.
2: Не, ну это ты же можешь в соцсети, это же соцсети. Ты можешь написать владельцу участка. И написать: конечно, бегония у вас ползет не туда. Давайте-ка я заеду, вот вам донат, заеду.
1: Па-па-па-па-па-па-па-па.
0: На радио Хит ФМ.
3: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Мы говорим физкульт, вы говорите хватит.
2: Нет, вы говорите привет, я пришел на зарядку, становись. Это говорю уже я. Итак, дорогие друзья, у нас зарядка двигалопас. Упражнение называется «Двойной удар». Тут, да, тут будет кое-что двойное. Будут два действия, которые как раз будут работать на ваше тело. И будете потом чувствовать себя прекрасно. Качаем пресс. Это вот то, что мы делаем изначально. Это верхняя часть тела у нас качает пресс. Нижняя будет занята другим. Итак, двигаемся стандартно, скручиваемся вперед, лопатки отрываем. Нижняя часть, вот она, она неподвижна.
1: Угу.
2: Это важно. Ноги нужно как раз повернуть вправо, как будто бы нижняя часть у вас устала и легла на бочок.
1: Никогда в жизни никто так не описывал позу лежать просто, понимаешь? Никогда, просто. Одно слово, лягте, лежите, все.
2: Да нет.
1: Приподнимайтесь иногда. Нет, описывают, у вас должно быть то, у вас должно быть это. Вы
2: но
1: обязательно
2: я же
1: должны
2: тренер.
1: Быть то. Так, ты зубы чистишь тоже, объясняешь детям. Так, значит, смотри, берешь вот эту штуку, это зубная щетка называется, и в рот ее туда-сюда по зубкам потом.
2: Ну вот поэтому у тебя...
1: Нет детей?
2: Да. И нет зубной щетки.
1: Потому что у меня нет детей, потому что я двойной удар делаю регулярно после работы. Лежу просто и все, руки за голову положу и пытаюсь приподнять пресс.
2: Вот ты смеешься, а на самом деле это тоже спорт.
1: Заходите в Messenger Max, в группу Hit FM или в ВК, в группу Hit FM, там тоже можно посмотреть видео. Смотрите видео, делайте упражнение, не двойной удар называется.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай, Лопес.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Все сюда! Все сюда! Давайте.
1: Есть ощущение, что я собаку на дачу везу сейчас.
0: Что?
1: Знаешь, я подумал, сейчас слушал песню, такое возникло.
0: Спасибо.
1: Такое ощущение, что, знаешь, это, как тебе сказать, вот мама вернулась с вечеринки в воскресенье, которая вечером была, и в понедельник она еще не спала, она на кураже, и она детей ведет в детский сад. Вот с такими песнями ведет именно.
0: Ведет.
1: Дорога долгая, она именно ведет.
0: А собака-то при чем?
1: Просто
0: а собака тоже в машине.
1: Кричит.
0: Да, вот как
1: все
0: раз,
1: сюда!
0: Как в мультиках, язык на бок,
1: да,
0: глаза
1: вот
0: бешеные.
1: Так, ребятки, давайте теперь от веселья перейдем к большему веселью.
0: Чтобы веселья было много-много-много-много.
1: Да. Поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Звездочка 107.4 — это номер прямого эфира. Еще раз повторю цифры. Звездочка 107.4. Все, звоните. Нужны два слушателя. Играй с первым и со вторым дозвонившимися.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи человек с прекрасным именем. Абаф, город Тюмень.
0: Приветы.
1: Алло. Ой, выключай радиоприемник.
0: Выключай, да.
1: Да, будем тебя слышать прекрасно и без него. И ты нас тоже будешь слышать без приемника.
0: А то слишком много Адамовых. Я не выдержу.
1: Адамова много быть не может. Абаф, скажи, пожалуйста, Тюмень, у вас там как с погодой сейчас?
2: О, морочит, дождь, ну, погода радует. Люди улыбаются, самое главное, и отпуск у меня.
1: Мы тебя поздравляем с отпуском, прекрасно.
0: Представляешь, человек в отпуске слушает нас, так вот встал.
1: Это классно.
0: С утра пораньше.
1: Так, против Абаф будет Юля из Краснодара. Юль, привет.
0: Привет.
1: Юль.
0: Юлечка пропала.
1: Пропала. Ну что ж поделать. Тогда сыграем. Абаф, ты

0: тут?
1: Да, я, конечно, здесь.
2: А вот скажи такой, ну, мужику можно задавать такой вопрос, уж извини. Сколько тебе лет?
1: А, мне 38.
2: 38, вот смотри. Сейчас я тебе задам вопрос, Терешков включит таймер, и твоя задача 38 ответов хотя бы накидать.
3: Ну, ты, конечно, ты понимаешь, что это очень много.
2: Мы будем помогать.
3: Ну, хорошо.
2: А вопрос будет очень простой. Что можно разбить? А, нет, подожди, стоп, что можно разбить, не надо. Давай возьмем попроще. Что может быть подземным?
3: На старт, внимание, марш.
2: Поехали.
1: Так, хомяк.
2: Ты быстрее, быстрее, быстрее.
1: Червяк, шахтер, муравей, тоннель, медведка.
2: Переход.
1: Рыбка. А, корни.
3: Река.
2: Река, переход.
1: Река.
2: Так, давай, давай, давай, давай, давай.
3: Транспорт.
2: Тоннель, транспорт.
1: Тоннель я сказал. Транспорты, метро.
2: Траншея. Так. Кабель.
1: Так, так. Кабель, да.
2: Нора.
1: Нарав, да.
3: Да. Оба совсем согласен. Нормальный такие варианты подкидывайте, ребят.
2: Да, все хорошо, все правильно, все подземное. 20 ответов, но вы же понимаете, что я шутил, когда сказал, что надо 38. Молодец, дружище, поздравляем тебя, поздравляем. Дарим тебе нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Собирай друзей, играй большой компанией в дождь. Самое то, собрал друзей, сели, поиграли, вспомнил про нас, позвонил еще раз. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2000.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.44 в Москве. Всем приветики.
1: Всем приветики. Тут вот такая интересная история. Значит, кризис девяток называется. Психологи обнаружили феномен девяток. Вот. В 29, 39, 49 и 59 лет люди совершают самые безумные поступки.
0: Мне предстоит, получается. Вот-вот в этом году.
1: Думаешь, в твоем возрасте еще делают такие поступки?
0: Ты так цифру назвал моего возраста.
1: 69?
0: Так. Хватит.
1: 19?
0: Ну, конечно.
1: Ладно, ладно. Вот. Перед порогом нового десятилетия человек начинает судорожно подводить жизнь и искать перемен каких-то.
0: Да, да, это
1: вот. Чаще
0: классик.
1: Всего пытается себе что-то доказать, что молодости еще есть, хотя она и так есть на самом деле.
0: Ага.
1: Вот.
0: Она только начинается.
1: Да, а в попытках сбежать от этого кризиса одни, как правило, как утверждают психологи, два направления у тебя. В одном направлении ты, значит, регистрируешься на марафоны.
0: Что уже было.
1: У тебя.
0: Да.
1: Ты уже раньше возраста начала это делать.
0: Да, я люблю покризисничать.
1: Вот. А другие регистрируются на сайтах знакомств.
0: Что тоже было?
1: Даже окольцованные, вот.
0: Ах, вот оно
1: так
0: что.
1: Так что, если вашему партнеру сейчас 39, спросите, куда он собрался.
0: Пу-пу-пу.
1: Пу-пу-пу, да. Я просто начал вспоминать. Вот я, значит, с девятками, у меня что было связано? Смотри, 19 лет мне было, да? Я начал играть в первой рок-группе своей.
0: Ага.
1: А 29 я через ЖЖ, помнишь такое?
0: Вот.
1: Помню. Через ЖЖ познакомился с девушкой и стал жить с ней.
0: Угу.
1: Вот. В 39 я взял первую ипотеку. Вот. То есть получается, что тоже...
0: Нормально двигаешься?
1: Ровненько.
0: Да, интересно,
1: откинуть группу вообще просто мечта, не парень.
0: Не, что будет дальше?
1: 49.
0: Да.
1: Зарегистрируешься на сайте знакомства.
0: Понятно.
2: На радио

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш», радио Хит ФМ. Добрейшего бобрейшего вам.
1: Доброе утро. 11 июня. У нас лето в самом разгаре. Сегодня четверг, завтра выходной, друзья. Поэтому четверг – это пятница. И предлагаю сразу, не отходя от кассы, да, отметить классные дни рождения. Трио настоящих голливудских мачо.
0: Трио
1: нас,
0: прям?
1: Трио, да, у нас отмечает Дере. Первый, значит, вот у нас с тобой выбор, куда пойдем.
0: Так.
1: Шайа Лабаф.
0: Не.
1: Не пойдешь?
0: Хотя, подожди, надо знать, кто другие.
1: Питер Динклейдж.
0: Это что такое?
1: Это из «Игры престолов», очень крутой актер тоже.
0: Это выйдите туда. Угу. Моя прелесть, вот это вот.
1: Но
0: все.
1: Ты знаешь, скорее всего, я пойду все-таки к Хью Лори. Вот к нему.
0: Хью Лори. А, это же Доктор Хаус.
1: Доктор Хаус, конечно.
0: Я, пожалуй, к Шайа Лабаф пойду.
1: Что?
0: У него есть Меган Фокс, у него есть трансформеры, он дерется все время. В принципе, накидался, спит, а ты уже с Меган Фокс.
1: Питер Динклейдж.
0: С Меган Фокс на его комара катаешься.
1: Дружит с королевой дракона.
0: Мне вообще сейчас это ни о чем не говорит. Я, когда у меня температура 39, и я сплю, мне все время королева драконов снится.
1: Ну, а с другой стороны, и Хью Лори тоже,
0: с ней
1: тоже
0: работаю.
1: Полезно. Полезно.
0: Хью Лори.
1: Да. Ну, я думаю, что когда он снимался в сериале «Доктор Хаус», он из медицины-то много чего
0: с моими проблемами с желудком последние дни, наверное, и заглянул бы к нему, конечно.
1: Так, на 5 минут.
0: На 5 минут, знаешь, там. Можно вот это или не надо?
1: Да, все, с днем рождения, дорогие вы наши. Адам, что у нас будет в этом часе?
0: Так, в этом часе расскажу про очень необычные рейвы.
1: Угу.
0: Вот, а еще поговорим про отношения. Тут исследование одно интересное подъехало.
1: Такое любим.
0: Хит-гайд сегодня будет красивый.
1: Угу.
0: Красивые слова на обычные вещи.
1: Вау.
0: Вот как мюзле.
1: Ага.
0: Знаешь, да, что это такое мюзле?
1: Это не вот это, чем мешают?
0: Что мешают?
1: А, ладно, нет.
0: Мюзле – это вот эта проволока, на которой
1: открывают. Так это я имею в виду.
0: Что мешают ей?
1: Ею мешают напиток иногда.
0: Она мешает сама открыть пробку обычно.
1: Ею мешают.
0: Вот. Не знаю, чем ей мешают, но, в общем, типа такого.
1: Поверь на слово.
0: Вот. Ну и, конечно, мне голосовым проще в этом часе. Ребята, прямо сейчас открывайте группу Hit FM в Максе. Там есть задание, выполняйте его. Задача выполнить голосовым сообщением и отправить это сообщение в личку в мессенджер Макс нам. Вот и, собственно, и все. На кону у нас шикарный подарок от Радио Хит ФМ. Его разыграем в этой игре.
1: Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Хьюстон, у нас проблемы. Это я сейчас к мужчинам обращаюсь. А женщины не готовы к отношениям с мужчинами без тачки. Такой вот результат исследований. Лишь 21% опрошенных девушек готовы встречаться с мужчиной без машин.
1: Ну, конечно.
2: 46% надеются, что машина появится со временем. Ну, хоть верят. 33% вообще не рассматривают партнера без авто.
1: Вот так. Я тебе больше скажу. Если ты будешь жить на юге, а она на севере, она не будет с тобой встречаться.
2: Даже если у тебя есть машина.
1: Да, да, это 100%. Далековато.
2: Подождите секундочку. Вот смотрите, другое есть исследование. 80% мужчин заявили, что наличие машины у женщины никак не влияет на отношение к ней.
1: Ну, понятное дело.
2: Стоп! Секундочку. В какой момент это стало понятное дело, знаешь, а у вас это непонятное дело?
1: Вот я не знаю, как тебе объяснить, но вот как будто бы наличие машины так. у мужчины добавляет ему брутальность.
2: То есть, если человек приедет к тебе на маленькой машинке,
1: да
2: это
1: какая
2: брутально.
1: Разница? Ну, это брутальнее,
2: хорошо.
1: Чем могло бы быть. Но это не проблема. Если этого нет, может, возможно, человеку, то брутальность добирает где-то в другом месте.
2: Не, подожди, вот смотри, вот, допустим, у меня нет машины.
1: Ага.
2: Да, я тебя зову на свидание. Я приезжаю на каршеринге. По факту есть машина.
1: Ну, проблемы нет.
2: Что ты меня заставишь снимать оклейку, чтобы все думали, что это наша машина?
1: Да нет, я бы не заставила. Ну, вот. Ну нет и нет.
2: То ты видишь, ты относишься к категории, которой это не так важно.
1: Но.
2: А вот большинству-то важно, оказывается, вот, понимаешь? Но я всегда говорил так и буду повторять. Не вопрос. Если вы говорите, что мужчина без машины это ненормально, тогда давайте в обратную сторону, это также будет работать.
1: Знаешь, что я хочу тебе сказать, как женщина? Грустно, никогда у мужчины нет машины.
2: А когда у мужчины нет женщины?
1: А когда у мужчины нет яхты?
2: Так, стоп.
1: Вот это грустно.
2: Секундочку. Возвращаемся обратно. Что-то я не вижу паромов возле твоего дома. У тебя есть яхта?
0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник «Афиши» и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарин 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычные. Обычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.17 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Сегодня расскажу вам названия вещей, у которых, оказывается, есть свои названия. И они очень красивые.
1: Очень. Вот если вы где-нибудь блеснете, да, то вас подумают,
2: смотри,
1: какой эстет.
2: Смотри. Как ты думаешь, что такое, что можно назвать таким словом? Зарф. Зарф.
1: Зарф.
2: Да.
1: Танец.
2: Нет.
1: Ну, говори.
2: Это когда ты кофеечек берешь где-нибудь, свой лавандовый раф на кокосовом, вот. Там есть манжетка такая, чтобы ты не обожглась,
1: да,
2: картонная.
1: Да.
2: Вот это зарф.
1: Как звучит.
2: Красиво.
1: Почти как шарф.
2: Шарф. Ну, в принципе, да.
1: По сути.
2: Ладно. Что такое, как думаешь, что такое нёрдл?
1: Я даже вообще не имею понятия.
2: Хорошо, это вот маленькое количество зубной пасты на зубной щеточке.
1: О, это у меня каждый день получается.
2: Да, у тебя нёрдл.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Был да сплыл.
2: Тут ты, скорее всего, знаешь, что такое пипидастр. Это приличное слово.
1: Забываю все время.
2: Это такая палка с мохнаткой, которая пыль вытирает везде, цветная.
1: Мне она нравится, когда-то у меня была, сейчас уже все.
2: Вот, ладно.
1: Потеряла я свой пипидастр.
2: Петрикор.
1: Это что?
2: Это приятный запах земли и воздуха после дождя.
1: А, да, обожаю.
2: Вот, еще фриссон. Или фриссон, я не знаю. Это внезапные мурашки.
1: Это фен.
2: И приятная дрожь от музыки. В фильмах или где-то еще, да, фриссон
1: это
2: называется.
1: Так называется.
2: Красиво называется.
1: Да.
2: А тренчик знаешь, что такое?
1: Нет.
2: На ремне вот это колечко, которое заправляет ремень тоже сбоку. Бывает, болтается. Вот. Дальше. Вот последнее. Косолетка.
1: Вообще не знаю.
2: Это вот эти вот из фольги формочки, в которых запекают маленькие запеканки и прочее делают. Вот.
1: Слушай, ну ты устроил, конечно. Не хватает только клубники со сливками сейчас.
2: В общем, ребята, зная
1: и романтичной музыки,
2: зная это, вы теперь можете блеснуть эрудицией, а может быть, и даже покорить сердце какого-нибудь знатока.
1: Запомнили.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Наша любимая игра с вашими любимыми голосовыми сообщениями.
2: А вы на самом деле не понимаете, а мы уже все о вас знаем. Мало того, что вы нам и фотографии свои отправляете, и мысли, и признаетесь, так еще и вот голос. У нас полная картина.
1: Осталось создать игру, где вы тайно будете присылать нам паспортные данные.
2: Нет, знаешь, как это можно замаскировать?
1: Наберем ипотек.
2: Нет, знаешь, как это замаскировать можно? Выбираем самую классную фотографию
1: в паспорте.
2: Присылайте свои фото.
1: Будут присылать фотографии, знаешь, а мы потом, и следующий этап, мы должны, знаешь, такая игра, где мы такие, присылайте свои числа в паспорте, мы будем расшифровывать их.
2: Кстати, да, идея.
1: Номера паспорта.
2: Возвращаемся к игре «Мне голосовым проще». Вот как звучит сегодняшнее задание. Всем стало понятно, что свадьба идет не по плану, когда... И вам нужно закончить фразу. Ну, как-нибудь смешно, весело, интересно, незабываемо.
1: Когда ведущий одел маску и сказал «скальпель».
2: Нет.
1: Срочно.
2: Вот я вспоминаю свою свадьбу. Вот так, кстати, вот у меня как раз вот все не по плану шло. Это вот случай, знаешь, какой был? Мы хотели ведущего за борт отправить. Мы на теплоходике плавали.
1: Ты же сама ведущая, нельзя так с ведущими.
2: А я тогда еще... Не была так...
1: Не была ведущей.
2: Близка к ведущим.
1: А, вот оно что.
2: Это было очень...
1: Я сама все сделала. С тех пор она решила стать ведущей.
2: Да, да,
1: за что вы его хотели туда отправить?
2: Он отказался выносить торт. Ну и вообще его продавать.
1: Он съел торт просто.
2: Да.
1: Причем это, конечно, очень смело съесть торт на теплоходике.
2: На самом деле просто родственники взяли управление в свои руки. Ведущему это не понравилось. И вместо того, чтобы как-то решать этот вопрос, да, лидерство, вернуть себе, он стал ругаться со всеми. И вот
1: вообще,
2: его...
1: вообще, я тебе скажу так, уже на этапе того, когда ты в приглашении видишь, что свадьба будет проходить на теплоходике, уже что-то идет не по плану. Потому что вестибулярный аппарат у всех может быть и сильный, но в какой-то момент откажет.
2: А ты понимаешь, насколько я все предусмотрела?

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM. И наш любимый игра «Мне голосовым проще».
2: Мы сегодня попросили вас продолжить фразу. Всем стало понятно, что свадьба идет не по плану. Когда? Вот когда что?
3: Когда что-то не так сказала.
1: Елена, как сказала вместо «да нет».
2: Вот она, эта семья, будущая ячейка общества. И ты стоишь такой, не чокаясь.
1: Ой, Света.
4: Всем стало понятно, что свадьба идет не по плану, когда оказалось, что на свадьбе-то нет жениха с невестой.
1: О-о-о.
2: Какая интрига была вначале. Оказалось.
1: Ты, конечно, та еще обманщица. Вот, заинтриговала, а в конце.
2: Сумма просто шикарно.
1: Наталья.
5: Когда жених перепутал кольцо и попытался одеть невесте на палец брелок от машины.
1: Ну, это да. А мужчина
2: тут
1: может.
2: Тут два варианта есть. Первый, значит, такой одевает брелок со словами. Это только начало. Подарок мой. Стоит там люксовый автомобиль. А второй, это тебе. Значит, та вещи я загрузил. Дуй отсюда.
1: Фатима.
6: Когда в день торжества стали очевидны признаки внутреннего конфликта, недопонимания или неожиданных проблем, которые разрушили изначальный сценарий праздника.
2: Спасибо, я пошел отсюда.
1: Звучит как какая-то вырезка
2: из подкаста.
1: Из грустного романа.
2: Ладно, ничего себе роман.
1: Да, Дмитрий.
7: Когда диджей вместо мелодии для первого танца включил песню Кипелова. Я свободен.
1: О, да.
2: Это хорошо.
1: Да. Ну что, надо выбирать.
2: Да, конечно, Кипелов, я свободен. Это очень смешно. Дим, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Вот, пользуйся на здоровье. Если вдруг когда-нибудь тебе предстоит на свадьбе с телефона запускать музыку, вот у тебя будет заряд полный, и я свободен, и все что угодно поставишь с удовольствием и прокачаешь эту скучную свадьбу.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Все сложится с новым кроссовером Тенат 4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
0: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики.
2: В США начали устраивать рейвы для совсем маленьких детей. Для прям малюсеньких. Вот.
1: Ага.
2: На эти вечеринки приходят родители, которые, вот, знаешь, уже от материнства выгорели.
1: Маскоты, вот. Наверное.
2: Нет, маскотов там нет. Там просто родители. Родители с своими детьми. Некоторые дети даже ходить еще не могут.
1: Это рейвы для детей, да?
2: Нет, стоп. Не то, чтобы он пошел, дополз до бара и говорит: мне фруктовое пюре со льдом. Я говорю: у вас уже четвертое. Лей! Вот, и потом пополз на танцпол. Нет, такого нет, конечно.
1: Жаль.
2: Вот, просто... А диджей, кстати, диджей, я видео залил в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там, значит, диджей ставит техно-ремиксы на колыбельные.
1: О-о-о.
2: Мне кажется, это вообще...
1: Это
2: я представляю.
1: Да.
2: Ты представляешь, как надо ребенка успокаивать потом? То есть, когда вот после вечеринки... Ну, это дневная же вечеринка. Вечером
1: а может,
2: надо
1: понравится потом?
2: Уложить спать. И он просто в своем манеже вот в этом... Я себе так это представляю. Как может, стоит, говорит: мама! Воды!
1: Хочу в басик!
2: Да, хочу в басик! Да, просто басик надо! Вот.
1: Ой,
2: ну, то есть, но с другой стороны, родителям весело на самом деле.
1: Это бесплатно?
2: Да, я не знаю, там нет цены.
1: Вряд ли.
2: Но я посмотрел видео, там это на самом деле родители прям радуются. Это прикольная на самом деле история, когда ты с ребеночком можешь на вечеринке ходить.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок. За город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая 15.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиша» и радио «Хит ФМ».
1: Здесь веселье, здесь замечательное настроение и предвкушение. Все-таки выходные у нас завтра начинаются.
0: Праздник.
1: Да, 11 июня сегодня. И вот что мы хотим с вами обсудить, о чем поболтать. Давайте-ка вспоминать. Ностальгия, режим включаем.
0: Угу.
1: Обсуждаем прозвища и как они появились. За самую интересную историю у нас предусмотрен подарок. Ну, возможно, ваши прозвища появились давным-давно. Рассказывайте,
0: смотрите,
1: в каких ситуациях и почему.
0: Бывает такое, что у вас появилось прозвище, но чаще всего у вас появляется со стороны прозвище. То есть вы можете хотеть одно, а вас называют совершенно по-другому.
1: Да.
0: Потом, вы кому-то давали прозвище, и оно прижилось. Тоже годится, рассказывайте историю. Или просто вы знаете историю одного прозвища. Тоже подходит. Вот, например, я в детстве, не знаю, что это за магия была, я давал людям прозвища, и они приживались. Причем максимально странные прозвища. Вот,
1: ну,
0: допустим,
1: да.
0: Там у меня подружка есть, Света. Да, тогда, в те времена, мы прям дружили. И я прозвал ее «Баранка».
1: Угу.
0: Вот, потому что она черствая по отношению к сердечку моего была. И прижилось. До сих пор «Баранка».
1: Что-то мне подсказывает, что это самое безобидное прозвище, которое
0: это
1: ты дал.
0: Это так и есть. Остальные не буду озвучивать. Хуже, конечно. Потом, почему-то на многих работах, где я работал, все, когда узнавали, что я армянин, все называли меня Адамян. Просто Адамян. Вот прозвище такое. Адамян. Вот. Не знаю, с чем это связано.
1: А у меня не было прозвищ никаких.
0: Это ты так думаешь. Вот. Адамян. Рассказывайте о своих прозвищах, пожалуйста. Не о своих, может быть, вообще. Сегодня обсуждаем прозвища.
1: Может быть, какие-то смешные у ваших друзей, знакомых, близких.
0: Да. Мы сегодня обсуждаем прозвища. Вот истории их появления, какие смешные вы знаете прозвища. Может быть, вас называли, вы кого-то называли. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Это можно в личку в Максе написать. И там же в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. И как Терешкова уже сказала, за самую крутую историю предусмотрен шикарный подарок от радио Хит ФМ.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня достаточно яркая и мощная тема. Мы решили поиграть вот во что. Обсуждаем прозвище. Да, ребята. Какие вы получали прозвища? Может быть, кому-то говорили их и так далее.
2: Рассказывайте прям истории. Вот Костя написал. Мой друг покрасил волосы в синий цвет. Поехали в лагерь с ним. И его прозвали Ноликом, как из мультика «Фиксики». Потому что у Нолика тоже были синие волосы. Теперь его все так и называют.
1: Красивое, кстати, прозвище Нолик. А Екатерина пишет, в школе меня называли «Елка», любила одевать много украшений и одежды на себя.
2: Наташа, у меня в детстве было прозвище «Черепаха». История такая, моя фамилия Черепанова, занималась хоккеем с мячом, в команде меня прозвали «Черепашка», и мои младшие сестры занимались со мной, нас начали называть «Черепашки-ниндзя». Сейчас мне 37, я до сих пор играю в хоккей, в футбол, но уже любительски, и меня до сих пор все, кто знает, называют «Черепашка».
1: Прикольно.
2: Даже у мужа в телефоне я записана как «Черепаш».
1: Вообще, черепашка – это боль моего детства. Я
2: это
1: всегда мечтал, чтобы меня называли
2: прозвище.
1: Микеланджело, но меня не называли. Меня называли Адамов.
2: Ну, Адам тоже неплохо.
1: Адамыч.
2: Да.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы обсуждаем вот что сегодня. Прозвища. Как они у вас появились? Какие появлялись на вашем горизонте, может быть, были? Вы в курсе, одноклассники, друзья. Может быть, вы давали кому-то прозвище. Вот это все сегодня обсуждаем. За самую крутую историю предусмотрен подарок.
0: Реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем прозвища. Какие вы кому-то давали, может быть, вам давали такие прозвища?
2: Так, Лиля говорит, что у нее больная тема. У бабушки деревни практически не было имен, знали друг друга по кличке. Саша Палец, учитель биологии, по доске указывал средним пальцем.
1: Саша Палец.
2: Петя Крючок. Маш. Даже у моего папы была история Пестик. Вот.
1: Пестик?
2: Да, потому интересно, что четверо детей было. В общем, интересное прозвище у вас.
1: Елена пишет. Доброе утро. Муж назвал племянницу Данчо Панчо. Mm-hmm. Ее зовут Даниэла. Красивое имя, кстати. Данчо Панчо.
2: Меня познакомили с парнем, пишет Оля. У него была огромная борода. И я при первой встрече сказала: о, отец Алексий. Так уже 10 лет его называют все друзья.
1: Эльвира пишет. В школе была учительница Лариса Борисова. Называли ее за глаза Лари-Барри.
2: О, хорошо. Елена написала. У меня фамилия Стерпу. Мальчишки придумали прозвище Стерпак, Черпак, Лысый Пятак. Вроде и обидно, но вспоминаешь с улыбкой.
1: Елена пишет. У сына друг юности. Отличался сплошными неудачами в любви. И во всяких начинаниях. Кликуха у него была убыток.
2: Ничего себе! Это очень жестко. Елена написала. Моя троюродная сестра Оксана была замужем за армянином. Мы ее прозвали Оксанян.
1: Оксанян? 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, туда тоже можно написать. Сегодня обсуждаем прозвища. Что я имею в виду? Какие вы давали прозвища кому-то вам? Может быть, дети давали кому-то прозвища? В общем, все, что связано с прозвищами. Рассказывайте истории, а за самую крутую у нас предусмотрен не менее крутой подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
9: Окна ТЗСК, только оригинальные комплектующие Рихау, 277-515.
10: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прозвище, хочу не сказать клички, прозвище, которое вам давали, вы давали, или кто-то кому-то давал.
2: Наташа написала: доброе утро. У нас на работе IT-специалист с разными глазами, видимо, косыми. Когда он смотрит на тебя, непонятно, в какой глаз смотреть, а у нас коллега прозвал его снайпер. Конечно, он об этом не знает. Еще вот эти прозвища скрытные, когда хозяин не знает, что про него говорят.
1: Эдгард пишет: на работе я прозвал напарника Львом. Угу. Он сейчас ищет девушку, а у жены... Что? А, у Эдгарда жены. Сестра свободная. Как-то решил ее подколоть. Сказал, что у меня на работе есть такой лев. С тех пор, как его... Так его и называю, и на работе его это все подхватили.
2: Угу. Вот еще. У нас есть друг, мы между собой его зовем Радио. Он знает все новости про всех наших друзей, всем позвонит, все расскажет. То есть главный сплетник, по сути.
1: Андрей пишет: родители каждое лето отправляли в деревню к бабушке. У нее всегда были советские нежующиеся вот эти вот ириски. Я их таскал с собой и весь день грыз. И среди местных пацанов у меня было прозвище «Ириска».
2: Вау! Как тебе такое, Оля написала? Дочь Таисия, называем ее Тайсон.
1: Тайсон. Сильно.
2: Да.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Туда тоже пишите. Мы сегодня обсуждаем прозвища. Какие прозвища вы давали, вам давали? Может быть, вы где-то слышали. За самую крутую историю про прозвище у нас предусмотрен подарок.

0: радио Хит FM.
1: 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прозвища. Самые крутые прозвища, какие вы только помните.
2: Оля написала: у нас внучка зовут Варвара, ей 5 лет. Муж ее всегда называл Варек-Марек. Она очень любит чистить мандарины, поэтому стала Варек-Мандарек. Класс.
1: Елена пишет: мой сын в начальной школе придумал игру по типу догонялки и называл ее Цыпа. А в итоге прозвище прилипло к нему, и все называют его Цыпа. Всю начальную школу так было.
2: В детстве мне дали прозвище Галчонок. Почему, до сих пор не знаю. Позже, когда получил педагогическое образование, называли Учитель, а иногда Физик-Ядерщик. Вот. А еще позже появилось прозвище Веселый Молочник. Работал на молокозаводе.
1: Веселый Молочник. Елена пишет: у меня есть сестра, и у нее фарфоровая белая кожа. Я называю ее Беляш. А когда она родила сыночка, то он тут же стал пирожочком.
2: Ой, как мило. Света написала: доброе утро. Сестра меня с детства называет Пипетос, потому что Светка Пипетка.
1: Так, Татьяна пишет: в начальной школе я была высокая и худая. Меня называли Сосиска на ходулях. Но это какое-то обзывательство, это не прозвище же.
2: Ну да.
1: Наталья пишет: меня одна подруга называла Лошара.
2: Так.
1: Никому больше не позволяла меня так называть. А когда я у нее спросил, почему, она мне сказала: потому что что УК алмазная. Я просто букву Лук алмазная, в общем, непонятно, что там. Лошара.
2: У меня у подружки было прозвище Жучка.
1: Почему?
2: У нее фамилия Жукова. Она, да, ее очень часто все так называли. Ей не нравилось, она всегда очень бесилась. И потом она немножко изменила свое прозвище — Жуля.
1: Жуля?
2: Да, и ее все стали спустя какое-то время называть именно так.
1: Красиво, кстати, прозвище,
2: да.
1: Жуля.
2: Да.
1: Олег пишет: в 17 лет отдыхали, и мне на хранение дали пакет пирожков и целую курицу. И мне сказали, что я все съел. Вот, но я не помню, чтобы я это ел. Хотя я помню, что все равно был голодный. И меня назвали Слон. И вот 25 лет я Слон.
2: Ну вообще.
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Макс есть группа Хит FM, можно туда написать. Обсуждаем сегодня прозвища. То есть задача — вспомнить истории про какие-то прозвища. Автор самой крутой истории получит подарок.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: столько
3: богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Диди Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждали прозвища. Какие вы давали кому-то? Кто-то вам, может быть, давал? Вообще, в целом, вокруг вас мир прозвищ существовал.
2: Елена написала: меня в молодости звали Симона из песни Владимира Кузьмина.
1: Симона?
2: Да, неизвестно почему.
1: У мужа коллеги начальник кожевников, и у его зама было прозвище Кожзам.
2: Ничего себе. Меня зовут Юля. В школе в начальных классах назвали Юлька-Пилюлька. Было обидно, приходилось драться, но зато больше так никто не называл. Сейчас мне 42, в кругу знакомых и друзей меня называют Юла-Стрекоза, потому что неусидчивая. Вот.
1: Александр пишет: у меня есть друг, его зовут Кирилл Костюк. Он как-то сидел и, значит, дымил, и уголек упал, и прижег ему его новый костюм. И с тех пор он Кирилл Костюм.
2: Класс. Ладно, мы обещали с тобой подарок за самую забавную историю.
1: Мы долго... Ну, как, все сообщения оказались классными, это правда, на самом деле, вот. Но, конечно, лучше оказалось от Елены. Сейчас еще раз прочитаю, значит, она прислала вот что. У сына друг юности отличался сплошными неудачами. В любви, в делах, в начинаниях. И кликуха у него была убыток.
2: Нам почему-то так жалко стало этого парня, поэтому давайте за это сообщение Лен получит подарок.
1: Лен, мы тебя поздравляем, дарим тебе настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот, собирай друзей, большой компании, играй, как раз праздники впереди будут, вам подойдет. Ребят, спасибо вам огромное за то, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет. Ну, а вам желаем хорошо отметить праздник, День России, который уже будет завтра.
2: Ну и классных выходных. Целуем, обнимаем. Вернемся в лайтовый понедельник. Пока!

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, четверг, хотя, конечно, он как пятница, поэтому пусть он проходит легко, хорошо? Ну вот я рада, что вы рядышком, на ближайшие 4 часа тоже буду с вами, будем много играть, в общем, так вот. Ну а начинаем с новинки «Шакира» и «Бурно Бой» на радио Хит ФМ с 4-й официальной песней чемпионата мира по футболу. Кстати, они сами написали эту песню, еще им Эд Ширан помогал. «Дай-дай» на Хит ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Если вы думаете, что ваше счастье где-то там осталось в прошлом или будет в будущем, то оно никогда не будет с вами. А вот так вот, а вот как быть? Просто почувствовать, что оно вот здесь. Независимо от погоды, от дня недели, оно рядышком. Оно даже прямо вот внутри вас. Главное, почувствовать его. Давайте сделаем это вместе, друзья. Кстати, вот об этом и песня была. У нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Азиана.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция ТК 21 век» на первом этаже у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный мини-сериал «Солдат по кличке Рекс». События разворачиваются в 1943 году. На разведгруппу Громова во время вылазки нападает вражеская овчарка. Солдаты открывают огонь для защиты

ману. А потом становится одержимо желанием уничтожить Стива всеми доступными средствами. Тот сначала терпит, а потом начинает отвечать тем же. Стива играет Джемейн Клемент, а в роли Элис – Никола Уокер. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Московском дворце молодежи проходит ограниченный прокат мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», ставшего культовым. Спасаясь от погони, главный герой Слава на крыше знакомится с девушкой мечты Алисой, но та оказывается невестой его лучшего друга. Смелая мода, неформалы всех мастей, тайный рок, квартирники и другие приметы времени тоже на месте. 12+.
1: Номер 2.
0: В эту субботу, когда на столицу уже начнет опускаться ночь, 25-метровый купол-экран московского планетария засияет светом далеких звезд, а в зале зазвучат шедевры мировой классики. Иммерсивные концерты, увидеть музыку – это возможность отправиться в незабываемое путешествие по Вселенной под волшебные звуки величайших адажио 20 века. 6+.
1: Номер 1.
0: В центре современного искусства «Марс» представлен проект виртуальной реальности внутри шедевра. Новый формат знакомства с классическим искусством через современные технологии, личный опыт и эффект присутствия. Гостям предлагается выбрать свое путешествие, войти внутрь мира живописи или стать частью литературного произведения. 16+. С вами был Илья Алексеев.

0: Радио Hit FM Faded. Друзья, вы пробовали слушать Hit FM в умных колоночках? Мы просто дружим с вашей. Просто скажите ей включи Hit FM, и она с огромным удовольствием это сделает. Где-то через полчасика играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри на этот раз спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Hit FM «Спойлер все звезды».
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на Радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: Я уже жду, друзья, хитбокс. Буквально через пару песен начнем играть, если, конечно, ее принесут. Ну, конечно, принесут хитовую коробочку. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер, все звезды». Алексей забежит в студию, расскажет, как стресс ускоряет старение. Ёлка нам споет, что нужно проще относиться к жизни. Ну, а прямо сейчас новиночка «The Bouse» на радио Хит FM «Magnetic».

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Коробочка на месте. Прямо сейчас с помощью нескольких ассоциаций буду описывать то, что там внутри лежит. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет, давайте 26-м правильное будет, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. О, прикольно. Спасибо. В общем, я знаю, что почти на всех языках звучит практически одинаково. Вот, но по латыни, вот если с латыни перевести, это будет «фрукт мудрого человека». Вот, ну, здесь желтый, конечно, лежит, а еще бывают красные и даже голубые. Вот моя мечта попробовать, но говорят, что только на Гавайях. Вот что здесь такое? Друзья, жду. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Желаю удачи.
0: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте посмотрим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке «Мои ассоциации». Почти на всех языках звучит практически одинаково, но вот по латыни это звучит как «муса сапиентум» — фрукт мудрого человека. Ну, бывают желтые, красные, даже голубые. Ваши варианты. Лимон, а бывают голубые лимоны, правда? Яблоко, арбуз. На самом деле здесь просто-напросто бананы. Наш победитель Алиса сегодня. Алиса, поздравляем тебя! И дарим настольную игру «Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за участие. Ну, бананы, действительно, банана, и они все бананы, везде бананы. Кстати, вы знаете, что бананы помогают избавиться от такой проблемы, как изжога? Вот. А голубые называются Blue Ivy, они растут на Гавайях, и местные жители называют бананы из мороженого, потому что вот по вкусу действительно похоже вот на голубое мороженое. Вот. А еще я знаю, что из бананов делают муку и даже кетчуп. Ну, вот так. Ну что, хитбокс, Наташа Стаханова, друзья, продолжим теперь во вторник, потому что праздники, а по понедельникам у нас лайтовые денежки в это время. Вот. Ну, так что немножечко отдохнем с вами от хитбокса. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Энрике Иглесиас.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Не нервничай, иначе быстро состаришься. Именно такую фразу можно часто услышать в качестве слов поддержки от друзей и близких. И хотя нервничать мы не перестаем, все же российские медики отмечают, что стресс действительно ускоряет старение кожи лица, делая ее более сухой, тусклой, воспаленной и отечной. Когда мы нервничаем, наш организм выделяет кортизол, который при хроническом стрессе постепенно начинает разрушать наше здоровье и молодость в том числе. Чтобы избежать внешних и внутренних изменений, эксперты рекомендуют не забывать придерживаться правильного питания, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, чтобы вернуть коже здоровый вид. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Флорайда и Кеша на радио Hit FM Right Round. После этой песни сразу же захотелось поиграть в хитстери, друзья. Но где-то так через полчасика начнем обязательно. Вдаримся в воспоминания, попробуем вспомнить год одного прикольного стопудового хита с помощью как раз вот личных воспоминаний, заодно потренируем ассоциативную память. Ну а прямо сейчас хочу вам напомнить, что у нас в мессенджере Max проходит розыгрыш наших ярких пляжных полотенчиков радио Hit FM. Все, что нужно сделать, просто подписаться, найти пост закрепленный и поучаствовать. Многие спрашивают, как вас там найти. Друзья, легко, в поисковой строке забивайте Hit FM, и вот они мы. Вот, и легко можно выиграть наши яркие, классные пляжные полотенчики, ну потому что лето.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Друзья, минут через 15 занырнем в прошлое, поиграем в хистори. Алексеев у нас сегодня, знаете, включил терапевта. В прошлом часе рассказывал, как стресс ускоряет старение, а в этом расскажет, как, в общем, про влияние недосыпа на состояние кишечника. А что, правильно. Так, ну а прямо сейчас «Мафия стайл» на Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое на две минуточки. Не пробовали, если присоединяйтесь, вам понравится. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания, вот гарантирую. И если вам прям захочется этими воспоминаниями поделиться, жду, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Но если воспоминания не привязаны к этому году, тоже ничего страшного нет. Все равно жду. Куда пишем? Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Вот. Ну и по традиции у нас есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся? Ох, как глубоко-то сейчас занырнем. В общем, состоялась свадьба Тома Круза и Кэти Холмс. Представляете, они же уже развелись, да, вроде? Так, ладно. Бритни Спирс родила второго сына. Риана отправилась в свой первый сольный тур. А Джеймса Бонда впервые сыграл Дэниел Крейг. Вот так вот. Но ваши воспоминания, друзья, важнее. Я жду. Готовы? Поехали.

Хистори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Антон пишет: год не помню, но помню море, отпуск и пляжный волейбол. Настя мне понравилось, написала: я жила свою прошлую жизнь. Но мы поняли, Настя. 2006 год, глубоко нырнули, я училась в началке. Елена поделилась: у меня дети любили под эту песню танцевать, когда были маленькие, сейчас они сдают ЕГЭ. Светлана, не пуха. А Никита пишет: стопудовый летний хит 2006 года. Танцевали под «И на-на-на», но никто не знал, кто вообще это пел. Вот правда, действительно. Но это Дэвид Товар. Но песня действительно прям такая классная. 2006 помню по подсказке про свадьбу Круза. Я как раз тогда его разлюбила. Все плакаты со стены я сорвала. 9 класс. И здесь очень-очень много смайликов от Жанны. Жан, это нормально. Мне кажется, мы все это делали. Друзья, спасибо вам огромное за участие. 2006 год. Дэвид Товар. Summer Love. Прикольная песня, прям такая мурашечная. Это получается 20 лет, да, назад. Ух! Так, возвращаемся обратно в 2026. И помогает нам Имам Бейка Луиза «Солнце, not you». Поехали!

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 18 градусов, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Привычка ложиться спать после полуночи негативно сказывается на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и приводит к набору лишнего веса. По мнению американских ученых, из-за регулярного недосыпа у человека повышается аппетит, а также развиваются апатия, хроническое снижение настроения и потеря концентрации внимания. Со временем нехватка сна начинает отражаться на всех системах организма, что приводит к ухудшению здоровья. Именно поэтому ученые настоятельно предлагают изменить свои привычки и приучить себя ложиться спать в одно и то же время – до полуночи, чтобы сохранить физическое и эмоциональное здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: ты по всем параметрам.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
5: О, Капибара. Уатсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.
13: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Голдинг. Элли Голдинг на радио Хит FM. Love Me Like You Do. Это, кстати, саундтрек к фильму 50 оттенков серого. Помните? Ну, старый, конечно, уже. 2015, если я не ошибаюсь. Да. Кстати, о фильмах и сериалах. Друзья, у нас в следующем часе будет программка. Называется «Смотрители». Не пропустите. Ну и, конечно же, в следующем часе поиграем с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, летний такой очень прикольный набор. Там футболка, бейсболка. И либо наша классная пляжная яркая полотенце.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая 15.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
10: Хит.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Алексеев нам расскажет про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Мари Краймбери нам споет очень красивую песню «Давай не ждать». Ну а прямо сейчас Леди Гага и Дойче на Хит ФМ «Runaway».

0: Еще молчун Гук на радио Хит ФМ. Кстати, Натаха Калашникова мне наклейку с ним подарила. Представляете, вот теперь у меня на холодильнике прям Чон Гук. Серьезно, я не шучу. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Что нужно сделать, если очень сильно хочется попасть в прямой эфир и сразиться со мной? Нет, на самом деле я буду на вашей стороне, друзья. Итак, как играем? Звоните, звездочка 1074. Телефон в студию, звонок бесплатный с мобильного. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарочки. Могу подарить наше пляжное полотенце радио Хит ФМ, очень яркое такое и большое. Либо наш фирменный летний хитовый набор, яркая бейсболка и модная футболка радио Хит ФМ. Итак, я жду звездочкам 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
9: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
8: У меня получится?
9: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Эндулин. Кровля на все руки.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт «Национальные проекты». Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Шоу «The Cup Sport» на радио Hit FM. Only You. Ну, а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый. На радио Hit FM.
0: И со мной на связи Настя. Самара, город Самара с нами. Алло, алло.
2: Настя. Алло, привет.
0: Привет, привет. Слушай, а ты знаешь, кстати, что в Греции, в городе Афины, есть улица под названием Самара? Серьезно.
2: Ну, я знаю, что... Нет, не знала.
0: Да, да. Ну, я знаю, что есть греческое слово Самара. Это как продавец, купец, торговец. Вот где-то так. Наверное, какая-то связь все-таки существует между городом Самара и Грецией. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется от этого. У нас зависят вопросы. Так, и где? Где? Подожди секундочку. Настроение!
1: О. Настроение. Хочу на море.
0: О.
2: Здорово! Настроение отлично! Оно совпадает с моим.
0: Серьезно? Собираешься?
2: Да. А,
0: слушай, у вас такая река там рядом. У вас там все вообще. У вас просто свое море там практически. Но все равно хочется,
2: ну,
0: да?
2: Ну и на свое море тоже хочется. Давай. Вот как раз теплые деньки наступили, и прям хочется...
0: Ладно.
2: На любое море.
0: На любое море хочется, согласна. Так, у нас с тобой, вот я вижу, выскочили 5 вопросов про море. 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Ну что, Настя, поехали. Готова?
2: Да.
0: Поехали. Первое название Черного моря – негостеприимное море. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
0: А, в Тихом океане есть кафе «Белые акулы». Да или нет?
2: Да.
0: В Красное море не впадает ни одной реки. Да или нет?
2: Нет.
0: Самое пресное море в мире – Азовское. Да или нет?
2: Да.
0: Большая часть крупнейших городов мира находится на морском побережье. Да или нет?
2: Нет.
0: Нет. А где? Ладно. Сейчас будем проверять. Будем проверять. Ты можешь в случае чего доказать обратно. У тебя есть такая возможность. Итак, первое название Черного моря – негостеприимное море. Ты сказала нет?
2: Или... Нет.
0: А какое?
2: Мне кажется, оно, в принципе, гостеприимное. Могли бы... Мне кажется, оно гостеприимное. Что, шторма там, мне кажется, редко.
0: Ну, вообще логично. Но тут написано, что, знаешь, почему... Ну, это первое название. Я не знаю, когда это было первое название. То, что в нем жизнь существует только в верхнем слое воды, а вот что там ниже, никто не знает. То есть из-за этого. Так, ладно, не расстраиваемся, подожди. У нас в Тихом океане есть кафе «Белые акулы». Ты уверена, сказала «да-да». Но это не кафе...
2: 100%.
0: Но это не кафе, где там можно посидеть, там попить кофе. Нет, это в центре океана обнаружили ежегодное скопление больших белых акул. И вот это вот скопление называют кафе «Белые акулы». Плюс есть самое... Да, в Красное море не впадает ни одной реки. Подожди, ты сказала нет. В смысле, впадает или не впадает?
2: Не впадает. Это галочка. Это правильный ответ.
0: Правильно, да. В Красное... Да, да, правильно. Не впадает. Вот никто туда не хочет впадать. Самое пресное море в мире — Азовское. Так, ну, здесь написано, что Балтийское самое пресное.
2: Ну, что ж такое?
0: Да подожди, ты не расстраиваешься, не расстраивайся так. И вот теперь, давай вот теперь вот подумаем. Вот,
2: давайте.
0: Да, большая часть крупнейших городов мира находится на морском побережье. Ты говоришь, нет.
2: Да, нет, я считаю, что да. Давайте так, почему? Потому что крупнейшие города, они что, там порты были,
0: да,
2: там
0: да,
2: торговля,
0: да, да,
2: и
0: да,
2: так
0: да,
2: далее. Я поторопилась, и нужно было, да, сказать, меня без попутал, так сказать.
0: Так, все считается. По оценкам ученых, 75%. Ты молодец в любом случае.
2: Потому спасибо.
0: Что, мне кажется, ты нас зарядила своей солнечной такой самарской энергией. Ваше солнышко там прямо сейчас, да, наверное?
2: Да, пекло.
0: Вот, привет, город Самара. Спасибо, что слушаешь Hit FM. Настя, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Спасибо тебе еще раз за участие. Друзья, Наташа Стаханова. Настроение продолжим в понедельник. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Дюк Дюмон.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный мини-сериал «Солдат по кличке Рекс». События разворачиваются в 1943 году. На разведгруппу Громова во время вылазки нападает вражеская овчарка. Солдаты открывают огонь для защиты, и пес получает ранение. Командир забирает собаку с собой, вылечивает ее и приручает, а после вместе с новым другом вновь отправляется на фронт. Главный сюжетный поворот ожидаем именно там, когда овчарка встречает своего бывшего хозяина.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась британская драмеди «Элис и Стив». По сюжету Элис и Стив дружили более 20 лет, но однажды Стив начинает встречаться с 26-летней дочерью Элис, и лучшая подруга превращается в злейшего врага. Сперва разгневанная женщина пытается положить конец неприятному ей роману, а потом становится одержима желанием уничтожить Стива всеми доступными средствами. Тот сначала терпит, а потом начинает отвечать тем же. Стива играет Джемейн Клемент, а в роли Элис – Никола Уокер. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Вок и Калид на радио Hit FM, Dive Into Me. И, пожалуй, вместе с ними я тоже так дайв. Убегу. Убегу, друзья, из ваших гаджетов. Ну, потому что совсем скоро у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам очень хороших праздников. Hit FM, пока-пока.
1: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
10: Hit FM.

0: Вот такая вот плакательная песенка. Это песня «Мольба об отпуске». «Отвези меня куда-нибудь на природу в отпуск». Вот, чтобы видеть небо звездное. Ну и там все по тексту. И несмотря на минорчик вот такой вот в начале нового часа на Hit FM, у нас нету причин быть в этом настроении. Несмотря даже на то, что, может быть, кто-то бы и подпел с удовольствием именно этой песни, по крайней мере, ее основному смыслу. И тем не менее, сегодня пятничный четверг. Прелесть-то какая, понимаете? Это вроде бы и четверг, и в пятницу трудиться не надо. Но многим из нас, не всем. Я понимаю, что у кого какой график. Но тем не менее, в среднем, так сказать, по больнице завтра не просто выходной день, а еще и праздник, День России. С наступающим вас поздравляю. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь, как вы заметили. Здравствуйте! Нам немножечко осталось до наших больших выходных. Ну вот это немножечко вместе давайте и проводить.
1: Полстаршоу на радио Хит FM.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
5: В новом выпуске журнала Discovery
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Рабин Шоулс на Хит ФМ 2014 года. Мьюзик от него в данный момент еще на Хит ФМ. Понятно, что там есть еще какой-то поиск правильных слов, и чтобы тебе что-то объяснить, ну там по песне, да, но основная часть — это, конечно, человечек описывает свои состояния, будучи где-то на море или на океане. И у меня, знаете, есть какая проблема вот с этой хорошей погодой летней, с этими песнями прекрасными, околоморскими. Очень, конечно, начинаешь тосковать, очень хочется туда тоже почувствовать и ножками песочек, и водичку, и вот это вот все очень хочется почувствовать. И когда ты понимаешь, что явно не сегодня, и не завтра, и не в ближайшее время, немножечко так... Нет у вас такого? Ну, а я не жалуюсь. Да нет, я пожаловалась.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.ру.
8: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: соцсети. Имя журналиста Джереми Кларксона тесно связано с автомобильной и автоспортивной тематикой. Однако не все в курсе, что знаменитый британец еще и активно увлекается фермерством и совсем недавно решил создать интернет-платформу для людей, увлекающихся сельским хозяйством. Новая площадка должна помочь записываться на всевозможные мастер-классы, оплачивать проживание на ферме, принимать участие в сборе урожая и экскурсиях в поля, а также посещать дегустации. Все это, по мнению Кларксона, может вернуть популярность британским фермам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот, господа, смотрите, 14:38 в Москве, и это, соответственно, уже вторая половина рабочего дня, которая наверняка у многих сокращенная, и осталось совсем немножечко нам доработать под музыку Hit FM, разумеется. Но мы помним все прекрасно, что нужно отвлекаться, нужно немножечко разминаться. И вот знаете, оказывается, что если у вас сидячая работа, просто так туда-сюда пройтись по коридору, это неправильно, этого недостаточно. Нужно больше все-таки давать себе физической активности, иначе развалитесь. Так вот, я ни на что не намекаю, но просто есть прецеденты. Один дяденька, который живет в Китае, очень здорово умеет ходить на руках. Даже по лестнице

причем спускаться. Например, 100 ступенек он преодолел, спускаясь вниз по лестнице на руках. Теперь это официальный рекорд книги рекордов Гиннеса. Это мы, конечно же, не берем в расчет, как вот, так сказать, руководство к действию. Можно оставаться на ногах, понимаете? Но немножечко взбодриться, походить, может быть, за чаем, чай сделать, чай выпить стоя, опять же, чтобы нигде ничего не застаивалось. Ваш седалищный нерв, понимаете, чтобы не застаивался. Действуем. Hot Belief. Ready to spread your vibes? Spread them well. Around the world.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь. А он меня
10: целует, говорит, что любит иначе. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит». 8-499-579-7799.

0: Если вы сейчас не попробовали подвыть, ну, это, наверное, просто вы в каком-то общественном месте находитесь. Нужно было попробовать подвыть. Это Армин Ван Бюрен на Хит FM секундочку назад. И, соответственно, это маэстро старой школы, да? Ну, и не то чтобы старой, но все-таки, да, предыдущих поколений маэстро. Как маэстро склоняются? Ну, в общем, из новых маэстро до конца этого часа Алан Уокер. Из более молодых, соответственно, дождитесь. 14 часов 51 минута в Москве. Мы и этот часик уже почти заканчиваем.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Давай-давай, Шакира Бёрнбой на Хит FM, это гимн чемпионат мира по футболу, господа, ура-ура, але-але, ну вот это вот все. 15 часов и 7 минут в Москве, у нас тоже ура-ура в этом часе состоится, везде хит, да, он придет именно в этом часе, нагрянет. Мы все помним, что как только он приходит, а мы это услышим в течение часа, в какой-то момент подсказывать не буду, но вы прям поймете. Напоминаю, 925-007-107-4 наш мессенджер, мы знаем, что это в мессенджер пишется, да, там, где ни картинки, ни посты, а так, как будто вы переписываетесь с человеком. Вот что такое мессенджер. И именно туда отправляем слово «Вездехит». Сегодня обратите внимание на календарь, 11-е у нас число, значит, 11-й «Вездехит» выигрывает, а вот что он выигрывает, я не знаю. Может быть, допустим, торт, а может быть, допустим, бак бензина. Ну, что еще мы можем допустить? Косметику. Правильно? Допускаем ювелирку. Все вот это мы можем допустить, но что конкретно выиграет наш сегодняшний герой, узнаем просто по ходу часа.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: темный шоколад и чай помогают снизить давление. По словам британских медиков, все благодаря флавонолам, которые содержатся в какао и чае. Ученые также отмечают, что регулярное употребление продуктов, богатых флавонолами, таких как яблоки или виноград, несут огромную пользу для поддержания здоровья сердца и являются приятным и простым шагом к здоровому образу жизни. Так что если ваш начальник ворчит, что вы слишком часто отвлекаетесь на чайную паузу с шоколадом, просто намекните, что ведете здоровый образ жизни. А еще лучше пригласите составить вам компанию. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит на радио Хит FM.
1: Помогите. Не то, чтобы я сейчас с нашим победителем разговаривала, и меня просто кресло на колесиках, и я откатилась куда-то, и не могу добраться до микрофона. Алло! Но добралась. Короче говоря, что поделать, пятница грядет. Так вот, сегодня 11 число, четверг, но предвыходной четверг, и это вообще ни на что не влияет, кроме того, что это будний день. 11 число, значит, 11-й вездехит у нас выигрывает, и он уже выиграл, а можно и так сказать. Давайте встречать нашего победителя, Егор из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Вот, и все говорят: здравствуйте, здравствуйте, Егор. Я просто буду озвучивать, понимаете? Потому что мало того, что мы вас всех, конечно, поздравляем от души в этом случае, от души, потому что каждый понимает, следующий может быть он победителем. Понимаете, сегодня вот вам повезло. Ну и давайте теперь узнавать все вместе, какой же вездехит вы вытянули, поймали, словили, что угодно. Так вот, сегодня ваш вездехит, уважаемый вы наш победитель Егор, на модную одежду. И это значит, что благодаря Хит FM вы можете себе что-нибудь новенькое прикупить или не себе на маркетплейсе.
2: Отлично.
1: Ой, это здорово, что вам нравится. Нам тоже очень нравится, и главное, мы вас очень сильно поздравляем с этим. И, конечно же, с наступающим праздником вас поздравляем. Вообще поздравляем, и оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас еще буду и поздравлять, и рассказывать, как подарок до вас доберется. Вот так вот, господа, у нас сегодня четверг, и я даже не помню, это какой по счету вездехит, но неважно. Главное, что по будням вездехиты случаются.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей

0: В домашней аптечке есть мазь Троумель.
1: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В новом выпуске журнала Discovery
9: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
8: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: И это канадцы Crash Adams прямо сейчас на Hit FM про новое сердечко, которое потребовалось, потому что старое уже истерлось, а любовь. 15 часов 48 минут в Москве, Кэлвин Харрис, до конца этого часа обязательно дождитесь. А благословенная песенка, ну там что-то об этом. А в следующем часе, заранее скажу, мы еще поиграем и выиграем что-то приятное на память от Hit FM.
1: Реклама.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Шины завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Господа, не забывайте голосовать. Еще очень даже можно и нужно голосовать на нашем сайте hitfm.ru в разделе голосования «Главный хитовый чарт» или в мобильном приложении «Радио Хит ФМ», потому что сейчас бы, если бы была пятница, я бы сказала, ну, ваш голос улетит уже на следующей неделе. А сейчас нет, не улетит, потому что, несмотря на другие выходные, их больше, они с завтрашнего дня, наш главный хитовый чарт выходит вовремя, а это значит в субботу, это значит сегодня еще совершенно спокойно, и завтра полдня голосуем как раз, чтобы как-то повлиять на результат голосования на этой неделе. Поэтому не забывайте. И да, главный хитовый чарт в субботу 18 часов по Москве с повтором в полдень в воскресенье. Ну, а из того, что изменится, завтра не будет пятницы при пати, как не будет ее и сегодня. Потому что завтра пятница, но уже не при пати, а сегодня при пати, но еще не пятница. Ну, не смогли мы, да? Ничего с этим сделать. Ничего страшного, правда же? Зато без музыки не останемся.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит и начинает.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

который на данный момент, в общем-то, требует особого ухода и не совсем справляются с бытом, они зато столкнулись с одной, скажем так, неприятностью. Не знаю, кто-то жаловался из них, но кто-то другой пожаловался. В общем, в их палату зашли животные какие-то и стали там хозяйничать. И не то чтобы прям все перевернули, но сожрали все, что смогли. Вот кто же поселился в этой палате, а главное дело, по словам очевидцев, а медперсонал на это не особо обращал внимания. Кто же в палате-то завелся? Первый вариант. Голуби насклевали там все, что могли. Второй вариант. Обезьяны. Парочка навели шухеру. Или третий вариант. Енотики. Как вам кажется, кто же был, так сказать, незваными гостями в этой палате в больнице в Малайзии?

Голуби. Да, это был не самый популярный ответ у вас, но это были действительно птицы и голуби. Они свободно летали по палате, ходили по тумбочкам, клевали еду, пачкали кровати, сами понимаете. Короче, их там было достаточно, и с ними никто ничего не делал, пока это вот не дошло, эта информация уже до начальства, а потом и в интернет, или наоборот. В общем-то, как-то эта информация дошла. И главное, их отогнать-то выгнать никто не может. Люди, ну, лежат, что поделать, выздоравливают. А персонал как-то, ну, голуби, голуби, кыш. Вот так вот. Все пожрали там эти птички. И не только пожрали, сами понимаете, что потом, после того, как они пожрут. В общем, голуби – это правильный ответ. Я отчитывала 11-й ответ. Правильный прилетел от Максима, который как-то не реагирует на меня. У него... лица тоже нет, у него атрибуты имперской власти, так я даже не пойму. В общем, и Максим, это вам. Я обращаюсь к вам, что вы наш победитель, что именно вы и ваше сообщение выиграли, и теперь нам с вами нужно выбрать подарок от Hit FM, а вы не реагируете на мои сообщения. Отреагируйте, пожалуйста, Максим, но это все уже будет, конечно же, за кадром, что называется. Возвращаемся к музыке.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением.

0: Для перехода нужно выполнить два из трех действий: зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красноярская область, потусторонняя локализация.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Шерри Хилсон прямо сейчас на Хит FM. «Танцуй всю ночь, не останавливай музыку». Это похоже на планы на выходные, да, для кого-то? Ну, может быть, об этом и стоит задуматься. 16 часов 49 минут в Москве. Я понимаю, что в это время уже где-то пробки собираются, дующих на дачу. Очень-очень с вами всей душой, ну, еще и музыкой тоже с вами в дороге. Не только с вами, правда, имейте это в виду. Все, кто остаются в городе, тоже имеют полное право продолжить свою жизнь вместе с Хит FM, господа. Ну, а если не хватило подарков на этой неделе, потому что... Не, ну подождите, мы еще не заканчиваем, сегодня же четверг. Мне кажется, сегодня еще один вездехит. Вот я смотрю, вот там вот у нас график прихода вездехита. Еще, наверное, один вездехит сегодня случится. Но даже если, допустим, вы как-то не попадаете или уже, ну, не верите, или, по крайней мере, знаете, что можно и верить, и попадать, и все равно не упускать никакую возможность. Например, поиграть в нашем, даже не мессенджере, а как раз-таки в нашем канале Радио Хит FM в Макс. Участвуйте в розыгрыше. Пляжное полотенце может достаться именно вам. Что нужно? Естественно, подписаться на канал Радио Хит FM в Максе. Ну и нажать «Участвую». В общем-то, небольшие-то и условия. А вдруг именно вам повезет? Ну, кому-то же из вас повезет.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Такое тоже настроение можем создать. И вообще мы мастеры. Как могу, так и склоняем сегодня. Короче, мы мастера создавать настроение. Мы — это Хит FM, 17 часов и 5 минут в Москве. Кстати, настроение такое, что пятница приближается, она уже выходная. Это прекрасное настроение. Мы добавим, во-первых, музыкой на Хит FM, которая вот непосредственно Джек Джонс, Калум Скотт, буквально через мгновение, Зиверт с нами, Тейлор Свифт и многие другие, в том числе BTS. Если вдруг вам захочется чего-то такого, ну прям такого, знаете, такая открыточка, да, когда девушка лежит, ну типа мимосика, и вдаль смотрит, чё б сожрать такого? Ну вот так называется этот мимосик, в смысле так он звучит. У нас, чтоб послушать такого, если вдруг такое настроение словили, есть онлайн-станции от Радио Хит FM. Заходите на наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение и смотрите там, какие есть онлайн-станции. А их там целое множество, господа. И, допустим, стопудовый хит, и хит детям, и движ русский, пожалуйста, если вам вот прям этого захотелось настроение, и летний, и зимний, оставили немножечко новогоднего, а вдруг посреди лета вам захочется Новый год отметить, ну мало ли, или на день рождения, вот, ну а потом сюда возвращайтесь соответственно.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009. Touch. Basic Element. You. Right now.

0: такой вот бодрый, энергичный заряд из 2009 года у нас сейчас состоялся. Дальше что-то поновее. BTS, Иманбек и Pink, ну, поновее Кунгс. А также, кстати, рассказ Ильи Алексеева о том, миф ли это аллергия на спорт или нет. Что-то мне подсказывает, что нам понравится. Ответ пока же.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Люди, которые отказываются от физической активности, говоря, что у них аллергия на спорт, как оказалось, могут не врать. И у них действительно не исключена такая особенность, и называется она анафилаксией, вызванной физической нагрузкой. Недавнее исследование английского иммунолога позволило детально описать аллергическую реакцию организма на занятия спортом. Такие люди страдают от сильного зуда, отеков и онемения губ даже после умеренных физических нагрузок, и это не зависит от пола и возраста, хотя чаще диагностируется у молодых людей. Лечение такой аллергии пока сводится к приему специальных препаратов и снижению физических нагрузок. Во всяком случае, пока такую особенность не изучат более детально. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

Это, кстати, новинка на HitFM The Bowser Magnetic. И, между прочим, это только четверг. И вот мы наслаждаемся новинками. Кстати, можно их прочекать на нашем сайте hitfm.ru в разделе новинки. Или же просто уже в мобильном приложении HitFM, потому что, ну что, оно новое, вы его уже полюбили, правда? Вот. А значит, оно уже действующее, просто скажем так. И там тоже можно. Вот что я хочу сказать. А еще хочу сказать, что в субботу ничего не отменяется, и еще больше новинок появится в эфире HitFM. Поэтому следите, конечно же, за эфиром. Что еще из новенького? Вот, а про такое я не слышала. Пара из Австрии учит северных лысых ибисов, это птички, миграции с помощью параплана. Дело в том, что это очень редкие птицы. Это всего 36 птичек, понимаете? Их когда-то истребили, вот сейчас их выращивают искусственно, но у них совершенно отпал, так сказать, естественный миграционный инстинкт. И поэтому вот эта пара, которых птички воспринимают как родители, они сразу с ними летали на параплане, то есть параплан, а за ними вот эта стая птиц небольшая. И вот их в Австрии выращивают и отправляют, сейчас вот отправили и долетели вместе с ними до юга Испании, где у них как будто бы, летний период. Там их тоже, конечно, собирают специально отведенное для этого место, там с ними занимаются, а потом обратно, когда снова миграция начнется, время для этого, снова на параплане планируют вернуться в Германию. Вот так летают туда-сюда и птички за ними, и чувствуют себя прекрасно. Может быть, конечно, у них какие-то инстинкты проснутся, а может быть, так и будут летать параплан и несколько ибисов.

0: И это Сомбр на Хит FM. Прямо сейчас 17:50 в Москве, господа. Часик заканчивается до конца этого часа. Биби Рекс и Доджа Кэт, они не вместе, а одна за другой. А вот уже в следующем часе сам без ансамбля у нас Илья Алексеев. Его и встречайте. Я же пожелаю вам прекрасных выходных с наступающим праздником. Отдохните как следует. Все специалисты говорят о том, что отдыхать надо уметь. Может быть, на спорт аллергия, на что угодно аллергия, но вот на отдых аллергии быть не должно. Поэтому отдыхайте от души. В понедельник там соберемся, решим, что будем делать. Там и лайтовый понедельник, и везде хиты, и вообще все вот это вот. Главное, отдохнувшими к этому всему приступать. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

Это Хьюгел и компания на радио Хит FM с новинкой Moving to the Sun в 18.05 по Москве. Очень по-летнему все это звучит, как и то, что у нас уже в этом часе в эфире пролетит Везде Хит. Кто это такой? Что это? Это шикарная возможность получить классные подарки от радио Хит FM, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Для участия вам необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови Везде Хит» на радио Хит FM и отправить слово «Везде Хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения. Это важно по номеру +7 925 007 1074. При этом важно стать 11-м, потому что сегодня 11 июня. Вроде все подробно рассказал. Будьте наготове. Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет. А Fast Boy Raf прямо сейчас на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка-лёт.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
11: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16+. Все подробнее на tutu.ru/6+.
2: Телефон рекламной службы HitFM. 8-499-579-7799.

0: Naughty Boy и Сэм Смит на радио Hit FM. Вместе с ними на 3,5 минуты отправлялись в прошлое, в 2013 год, если быть точным, с помощью их совместного стопудового хита. Теперь самое время возвращаться в 2026. Совсем скоро, в течение этого часа, в эфире должен объявиться везде хит. Слушайте внимательно, ловите его инструкции, соответственно, чтобы стать обладателем крутого подарка от радио Hit FM. А пока вот о чем.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.ру.
7: Радиостанция Hit FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
15: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
16: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Земля.
1: Человечество активно влияет на состояние окружающей среды, пока, увы, в основном негативно. Например, совсем недавно выяснилось, что популярные чистящие губки из меламина не только позволяют эффективно удалять загрязнения, но и, стираясь подобно ластику, оставляют на поверхностях частицы микропластика. По оценкам специалистов, всего одна такая губка выделяет несколько миллионов волокон, после чего они с водой попадают в канализацию и окружающую среду, где проникают в пищевые цепочки, увеличивая риски для экосистем планеты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на Хит

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Вечер четверга, который стоит перед началом длинных выходных, часто ощущается лучше пятницы, а еще круче, если в это время в эфире радио Хит FM пролетает везде хит. Это случилось несколько минут назад, поэтому сейчас мы сделаем кого-то немного счастливее классными подарками от радио Хит FM. Напомню простейшие правила: вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит FM и отправить слово «везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 11-м, потому что сегодня 11 июня. Я отсчитывал все честно. Юлия стала у нас 11-й. Я пытался дозвониться несколько раз, но она, наверное, уже отмечает свою победу, празднует и грядущие длинные выходные в том числе. В общем, Юлия, мы вас поздравляем. Все равно свяжемся. Аплодисменты, естественно, ловите. Поздравления. И давайте вместе узнаем, что же за вездехит вы поймали. А это вездехит на парфюмерию и косметику. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Еще раз аплодисменты для вас и вашей группы поддержки. Я уверен, она есть. Ну и, собственно, друзья, следующий вездехит может появиться в эфире в любое время. Я напомню, что происходит это у нас по будням. Мы заранее предупреждаем о приближении вездехита. Ваша задача — просто быть наготове со своим гаджетом и все сделать верно по инструкции. Вы можете получить классные хитовые призы от косметики и парфюмерии до полного бака бензина. Всем удачи!
0: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов.

0: «Простоквашино, ну погоди» и «Приключения Пети и Волка». А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко. Тот самый линолеум зайдет и вам. Таркет. Респекты по всем параметрам.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамир Скан Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Питбул и Крис Браун на радио Хит ФМ в 18:51 по Москве. Песня о безграничной любви, а я напомню о чувствах к хитам, чистым и полезным для артистов. Именно ваша любовь двигает творчество музыкальных талантов в рамках нашего главного хитового чарта. Голосование проходит на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Уже в субботу в 6 вечера по Москве узнаем, как эти голоса распределились.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
8: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

Кэлвин Харрис и Джази на радио Хит ФМ. 19.05 в российской столице. Это четверг, который открывает нам путь к длинным выходным на минуточку. Илья Алексеев у микрофона. Вместе с вами готовлюсь к продолжительному уикенду. А еще рассказываю, кого будем с вами слушать в ближайшие 10-15 минут. Это Ариана Гранде и The Weeknd, Бенсон Буна, еще Топи, Караш и компания на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти. Найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является. Объекты действуют с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 13+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ариана Гранде и The Weeknd на радио Hit FM. Их очень красивая совместная работа из 2014 года Love Me Harder будоражит и в 2026. А что касается дальнейшего наполнения этого предпраздничного предвыходного четверга, то впереди у нас Роберт, Кристиан и Элис Шука, Медуза, Моя Мишель. А еще не пропустите Hit News. Расскажу, почему день стоит начинать со стакана воды.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 27.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Почему медики рекомендуют начинать свой день со стакана воды, выпитой натощак? Все дело в том, что вода способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение. А вот если вы предпочитаете утром пить только чай, игнорируя воду, помните, что в нем содержатся жиры, белки и углеводы, что приводит вас к насыщению, и многие люди именно поэтому пропускают завтрак, поскольку не чувствуют голода. По мнению российских медиков, чай, выпитый натощак, не сможет так же, как и вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алан Уокер и компания на радио Хит FM как могли приближали выходные. Кстати, самое время напомнить, что нас можно слушать не только в привычных приемниках, но и во всех умных колонках. Достаточно сказать своей «включи радио Хит FM», и она немного подумает, но выполнит все без вопросов, потому что колонка умная. И вот таким простым способом можно оставаться в нашей хитовой компании, во время отдыха в том числе. Дэти на радио Хит FM уже сейчас.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал.

0: Зал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Лента, поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Ленту!
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-9-5-7-9-7-7-9-9.

0: Нэтан Дэйв и Элла Хендерсон на радио Хит ФМ в 19:49 по Москве сделали приятнее этот вечер четверга, той самой его части, которая уже посвящена отдыху и предстоящим длинным выходным. Предлагаю провести их в компании радио Хит ФМ, вот активно или не совсем, здесь уже нет универсальной версии, каждому, конечно же, свое.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

20 часов и 4 минуты в Москве на радио Хит ФМ. Вовсю идет подготовка к длинным выходным. Каким образом? Да простым, проверенным. Слушаем суперхиты, планируем свой отдых под их звучание и стараемся никуда не спешить. А это непростая задача сама по себе, особенно если люди ответственные. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Давайте не буду тянуть, я озвучу, кто с нами будет в ближайшие минуты. Пинау и The Warning, Мари Краймбрери, стопудовый хит, также послушаем. Но сначала Imagine Dragons на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
11: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также Booking и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Моджо на радио Хит ФМ. Это 2000 год нам в глаз попал. Сколько танцев, сколько историй любви случилось под эту песню за 26 лет, сосчитать не получится, потому что цифры эти продолжают расти. Давайте лучше о полезном немного узнаем. В Хит Ньюс очень скоро расскажу, как правильно выбирать солнцезащитный крем, по мнению экспертов. А еще вот о чем.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: здоровья.
1: Летом хочется чаще проводить время на солнце, однако это не всегда полезно для нашей кожи, особенно если игнорировать специальные средства для ее защиты или выбирать неправильно. Так, европейские дерматологи рекомендуют внимательно изучать состав солнцезащитных кремов. К примеру, для чувствительной кожи больше подойдут средства на минеральной основе, которые реже вызывают раздражение и аллергию. Что же касается букв SPF на упаковке, то важно, чтобы этот показатель был не менее 30. Разница в пропускании ультрафиолетовых лучей кремов с более высоким показателем составит примерно 1%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Вот потанцевали немного после завершения рабочей недели на радио Хит ФМ. Но если настроение просит движения и дальше, слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. И возвращайтесь, конечно, в основной эфир. У нас здесь на Хит ФМ всегда есть повод для улучшения настроения. Например, она.
1: Your husband is coming.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: One Republic на радио Hit FM только что в 20 часов и 51 минуту. Очень быстро пролетела эта рабочая неделя, не потому что она короткая, точнее не только потому, но еще и дело в том, что классная хитовая компания. Ее нам, кстати, до финала часа этого составят Иман Бек, Шон Пол и София Райс, а также Биби Рекса и Faithless.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Дай Дай. Это новинка на радио Хит FM. Шакира и Бёрна Бой нам ее только что исполнили. А в Москве тем временем 21 час и 6 минут. Вторая рабочая неделя лета позади. Впереди только успевая отдыхать и наслаждаться сезоном, но я уверен, мы справимся и проведем его на все 100 и даже лучше. Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет. Совсем скоро послушаем стопудовый хит Мадонны из 2005 года. Потанцуем под Шаде вместе с Мотом и компанией. Также Камрад впереди, но сначала вот эти талантливые ребята.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. Огарин 118-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Мадонна на радио Хит FM. Только что в 2005-м она выпустила этот стопудовый хит «Hang Up», а уже потом, в 2006-м, она дала первый концерт в России, а сейчас уже 2026-й на календаре. Хитов с тех пор стало намного больше, в чем продолжим убеждаться лично. Впереди Ибен, Ариана Гранде, The Second Voice, а еще...
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Не нервничай, иначе быстро состаришься. Именно такую фразу можно часто услышать в качестве слов поддержки от друзей и близких. И хотя нервничать мы не перестаем, все же российские медики отмечают, что стресс действительно ускоряет старение кожи лица, делая ее более сухой, тусклой, воспаленной и отечной. Когда мы нервничаем, наш организм выделяет кортизол, который при хроническом стрессе постепенно начинает разрушать наше здоровье и молодость в том числе. Чтобы избежать внешних и внутренних изменений, эксперты рекомендуют не забывать придерживаться правильного питания, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, чтобы вернуть коже здоровый вид. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Вместе с ними стали на 2 минуты ближе к праздничной пятнице. Кроме того, друзья, сезон хитового отдыха открыт. Подписывайтесь на канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших ярких пляжных полотенец. И пусть этим летом с вами будут солнце, хорошее настроение и любимые хиты от Эйвы Макс, например, на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
7: С «Вайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на retail.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
11: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зеленый.

0: Пеничек. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Иман Бафи Байор на радио Хит ФМ в 21:48 по Москве. Пора мне отправляться на поиски новостей, да и выходные длинные сами себя тоже не проведут. Кстати, желаю, чтобы у каждого из вас они прошли великолепно и в компании радио Хит ФМ. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Привычка ложиться спать после полуночи негативно сказывается на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и приводит к набору лишнего веса. По мнению американских ученых, из-за регулярного недосыпа у человека повышается аппетит, а также развиваются апатия, хроническое снижение настроения и потеря концентрации внимания. Со временем нехватка сна начинает отражаться на всех системах организма, что приводит к ухудшению здоровья. Именно поэтому ученые настоятельно предлагают изменить свои привычки и приучить себя ложиться спать в одно и то же время, до полуночи, чтобы сохранить физическое и эмоциональное здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Имя журналиста Джереми Кларксона тесно связано с автомобильной и автоспортивной тематикой. Однако не все в курсе, что знаменитый британец еще и активно увлекается фермерством и совсем недавно решил создать интернет-платформу для людей, увлекающихся сельским хозяйством. Новая площадка должна помочь записываться на всевозможные мастер-классы, оплачивать проживание на ферме, принимать участие в сборе урожая и экскурсиях в поля, а также посещать дегустации. Все это, по мнению Кларксона, может вернуть популярность британским фермам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. Hugel.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.